0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и

Святого Славного и Всехвального Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, да даст себе благого, благословившего силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленного.

Якове Иосифу, сыну своему, еже ту источник Яковля, Иисус же тружся от пути, сидяше так он на источнице, еже яко час шесты. Видя жена отца Марии почерпати воду, глагола ей Иисус, аж ми пити. Ученицы бо его отшли, бяку во град, набрашно купят. Глагола ему жена самарянынья, ако ты жидовинцы, от меня пити просишь, жены самарянынни суши, не прикасают бося жидове самараних. Отвешай Иисус и речей, аж чтобы ведала дар Божий, и кто есть глаголяйте, аж ми пити, ты бы просила у него, и дал бы ти воду живу. Глагола ему жена, Господи, не почерпала имаши, и студенец есть глубок, откуда убо имаши воду живу?

жаждет собаки, а иже пиет от воды южа, сдам ему, не в жаждется вовеки. Но вода южа, сдам ему, будет в нем источник воды, текуш в живот вечный. Глагола к нему жена Господи, аж миссию воду, да не жажду, не прихожду сему почерпати. Глагола ей Иисус, иди, пригласи мужа твоего, и прииди сему. Отвеша жена и

Ти воистину рекла еси, глагола ему жена, Господи, вижу, яко пророк еси. Отцы наши в горе сей поклонишася, и вы глаголите, яко во Иерусалиме есть место, иде же кланяйтесь.

уже вемы, яко спасение от ее день есть, но градет час и ныне есть, егда истинни поклонницы поклонятся Отцу Духом и истинною, ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и же кланяется Ему Духом истинною, то стоит кланяйтесь.

И тогда придоши ученицы Его и чуждякуся, яко с женою глаголаше, никто же бореше, чесо ищеше, или что глаголеше с ней. Остави же водонос свой жена, иди во град и глагола человеку, придите и видите человека, и же рече ми вся елика сотвори, еда то есть Христос. И зидоша же из града и градяку к нему, между же сим моляку его ученицы его глаголюши, рави, яшт. Он же рече им, аз брашно имам ясти его же веневести, глаголок уже ученицы к себе. Еда, кто принесе ему яси, глагола ими Иисус, мое брашно есть, да сотвору волю пославшего мя и совершу

Сегла говорю вам, возведите очи ваши и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже, и жня и мзду приемлет, и собирает плод в живот вечный, да сей вкупе радуется и жняй. О сем бо слово есть истинное, яко ин из сея и ин из жняй. А с послах бежати, еди же вы не трудистеся, и не трудишася, и вы в труд их в недосте. От града же того мнози вера ваша вон, от самарян да за слово жены свидетельствующая, яко речеми вся, елико сотвори их. Егда же придоши к нему самаряне, молях у него, дабы пребыло у них, и пребысь ту два дни. И много паче вера ваша за слово Него, жене же глаголаку, яко никтому за твою беседу веруем, сами

страшите. Молим Тебя прилежно, возьми благодать Твою, утверди веры юных чада наших. Огради их от соблазна мира сего и сохрани благочестие и чистоте. Да так укрепляем и Тобою прославит имя Твое.

Господи Боже наш, великий и многомилостивый, во умилении сердец наших смиренно молимся Тебе, сохрани под кровом Твоей благости от всякого злого обстояния святую Церковь Твою и нас верных чатия. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ничто же успеют обидящие нас, и Сын беззакония не приложит озлобить нас. Исполни нас долготою дни и крепостью сил, да совершим во славу Твоего благость святые Церкви Твоя. Мы же всеблагому Твоему промышлению нас радующеся, на всяк день и час благословим и прославим все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа.

Jako da pod державою Твоєю всегда хранимі, Тебе славу воссилаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

0: Господина нашего блаженнейшего Саву, митрополита Варшавского и всея Польши, Господина преосвященнейшего Андрея, епископа Супраского, да помянет Господь Бог по царствии Своем всегда на ней присно и во веки веков. Священство, диаконство, монашество и весь чин церковный, да помянет Господь Бог по царствии Своем всегда на ней присно и во веки веков.
1: Архиерейство Твое, да помянет Господь Бог по царствии Своем всегда на ней присно.

0: Dlatego ja potem jadę w podróżu zaraz, więc teraz jak dla
1: mnie. Bogo chrani moją stronę naszą, власть i воинство jej, да помянет Господь Бог по царстві своєм, всегда на ній присне во веки веков. Создателей, жертвователей, благоукрасителей, братьев святого храма сего, поющих, учащих и учащих, сада помянет Господь Бог по царстві своєм, всегда на ній присне во веки веков. Вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог по царстві своєм, всегда ныне и присно и во веки веков.
2: Христос Твое, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне.

Wieruję, Gospodzie, i ispowieduję, jako Ty jesteś woistino Chrystus, Syn Boga żywego, przyszedł w mir grzeszny i spasti od nich, że pierwszy jestem aż. Jeszcze wieruję, jako sije jest samoje preczystoje ciało Twoje, i sija jest samoja czesnaja krow Twoja. Молю се обо Тебе, помилуй мя, и прости мне прегрешение моя, вольная и невольная, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби мя неосужденно причаститися святых Твоих таинств, Господи, в оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоей я тайны, я днесь, Сыне Божий, причастника мя прийми. Небо врагом Твоим тайну повем, не в обзанят и дам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих таин, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

0: Господню на вас,
1: Слово благодати и человеку любим, всегда на ней пресно и во веки веков.
2: Аминь.

Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Меликийского, чудотворца, святого мученика, младенца Гавриила, священного мученика Максима, преподобного Онуфрия Великого, преподобного Серафима Саровского, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, и живосвятых отца нашего Иоанна Константина Града Златоустого, святого апостола и священного мученика Симеона, его же и памятны не совершаем, святых и праведных Богоотец, як и Маянны всех святых, помилует и спасет нас, як облак и человек.

Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сьюти молитву, яко водится грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебя уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но презри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечный Цару всякого создания, сподобивай имя даже в часе и до спети, прости мне грехи, я же сотвори всей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже, Бога угождо пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поберу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем, просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю Души Истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днесь, яко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглости и уныния, аще именем Твоим клякся или похолих я в помышлении моем, или кого укорих, или укривих, так, кого гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о лукасти мира сего подвижися.
или разрешение помыслих, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба исчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то содеях лукавые не помню, табо все и больше сих содеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости. Семь яко плохи человеколюбец, да с миром лягусной почию будный грешный и окаянный аз и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном ныне и присно во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, цару щедрый, человеколюбче Господи, яко ленящ семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь и наконец мимошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших в сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному снуть сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал Если нам грешным заступление и прими сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, Богу и душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни сем словом, делом и помышлением, яко плохи человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесим нашим, и Тей славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти, кроме устави стремления страсти, угаси рожжения, восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения моего душа и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших. Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя не мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь.
Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мою благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от всей души моей и помышлений творить и во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи». Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивыша, апостол, светлых и допроповедных мучениц, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царить, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и благая творите, да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злое мое дело, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а блага я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожил бых повелений Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, всеми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якуда достойным я покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе.
Владыко, чоловіко добче, неужели мені одрес його будет, или ще окаянною мою душу просвітіше днем? Всім його предлежить, всім і смерть предстоїть суда Твоєго, Господи, боюся, і муки безконечные злої же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моєго, всегда прогневляю і пречистую Твою матір, і вся небесная сила і святого ангела-хранителя моєго. Вім бо, Господи, яко недостойнее з чоловіку любя Твоєго, но достойнее з яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо правника спасеше нічтоже вірє, і аще чисто помілуєше нічтоже дивно, достойні бо суть милості Твоєя, но на мне грешнім удиви милость Твою. О, сім'я ві чоловіку любя Твоє, та не одоліє моя злоба, Твоєї неізглагоній благості і милосердію, і якоже хочеш устрою мне вещь. Просвіти очі мої, Христе Боже, да ніколи уснув смерть, да ніколи речит враг мой, укрепихся на Него. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, заступник души моєї, будь Боже, яко посреди хожду святей многих, избави мя от них і спаси мя, Боже, яко чоловіку любець, і нині і присно і во веки веков. Амінь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину росшую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут. Яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крест Господень, помагай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеку любец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеку любче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих суще посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, православным христианам с поборствуй. Служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего. И настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенни си во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах.
и ближнего моего неправдовых, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тушью, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молюся, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих я же испоклох пред Тобою, яко Боги человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, Преснобоженную, Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси.